0: Más 1-2000, Volaris, 1-2-2-3.
1: Volaris 1-2-2-3, el descenso para 1-1000 pies y contacto 19-3.
0: 1-1000, 19-3, Volaris 1-2-2-3. Aproximación Guadalajara, Volaris 1-2-2-3, deja 1-2500 por 1-1000, volando a primo.
2: Volaris 1-2-2-3, contacto, descienda 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-